0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой в

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Доброе утро, друзья. 16 июня официально объявляет, сегодня все будет хорошо. Солями Шоу официально говорит о том, что все будет отлично. А если не будет, мы это исправим. Делай громче, буди соседей.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении.

0: Включай. Острое, яркое, пробуждающее. Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Ну что, заводи, поехали. Вторник, старт дан. Друзья мои, пусть день принесет сюрприз, улыбки и чуточку волшебства. Давайте делать это утро друг для друга чуть и веселее, интереснее и энергичнее. Заходите, пишите. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Там уже первые комментарии прилетели. Я уже поздоровался сегодня, рассказал про какие-то праздничные даты и события. Стараюсь сейчас каждое утро в канале Макс эту тему освещать. Ну и также для вас открыта группа утреннего шоу ВК, которая называется Солями Шоу. Пишите через приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ или в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Начинается наша утренняя перекличка с Приморско-Ахтарска. Начинается. Доброе утро всем. Бодряка и добряка от Леонида. Весь Пермский край привет огромный. Ну и Леонид тут в преддверии нашего сегодняшнего разговора. Сегодня, друзья, день рождения Артека. И ну, я не мог не спросить про лагеря отдыха, про пионерские лагеря, в которых вы отдыхали в детстве. Я тут спросил уже в Максе о том, где и в каких лагерях вы отдыхали. Вот начинается наш фактически уже утренний разговор. Леонид пишет, что был в Орленке. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, да, вот так оглянуться не успеешь. Что тут просто я чихнуть не успел, уже половина первого месяца лета пролетела. Знаете, жизнь с каждым годом набирает обороты. Я вот смотрю, и только успеваешь шеи крутить. Если шея не крутится, это артрит уже. Артрит, артроз, остеохондрозные такие. Такие заболевания с возрастом приходящие. Серёжа, привет! Зося Янюти отправляет. Комары едят нас, капец какой-то. Это в Перми, в центре города Большого происходит. А вот вы, Сергей, выйдете за пределы, и там уже без репеллента ну просто никуда. Если посмотреть на мое вот утреннее приветствие, вы понимаете, что я полностью с ног до головы обработан репеллентом. Потому что в том месте, где я его снимал, там комаров реально очень много. И вчера я на даче был просто, и вот в канале Макс там рядышком у меня красивая сосна, там виды сегодня потрясающие, луговое разнотравье. Вот в этом самом месте, друзья, соответственно, комаров сразу. Первым, что я сделал вчера, появившись на даче, это взял в руки репеллент и с ног до головы себя обработал этим всем, потому что комары реально капец какой-то. Мария, здрасте, брянщина на связи. Изумительная природа, поле, солнце, разнотравье, пишет Мария. Слушайте, по поводу разнотравья, это какая-то такая очень любопытная история, которую мы с супругой посмотрели в выходные на видео в интернете, соответственно. Не помнят. Какое-то ВК-видео, скорее всего, сейчас для Ютуба нужна подгрузка дополнительных программ, чтобы посмотреть всю эту тему. И мы смотрели такую историю под названием «Малоуходный сад». И там женщина на голубом, что называется, глазу, на полном серьезе, рассказывала о том, что косить вокруг себя на даче ничего не надо. Потому что, ну вот, дорожку выкосили, и прекрасно. А все остальное – это луговое разнотравье. Мне так выражение понравилось. Ну, класс! Всех на зарядку, друзья. Доброе утро. Из ВКонтакте чуть позже посчитаем.
0: На зарядку!

продолжаем утреннюю перекличку. Чернушка на связи. Наталья, доброе утро. Всем желает хорошего дня. Чернушка, доброго-доброго дня желаю я, чтобы вторник сегодня был очень удачным. Андрюх, привет. Всем прекрасного вторничного утра желает Андрей. На улице полнейший штиль, духота ужасная. Хоть бы ветерок подул, хоть бы немного. В Степногорске уже плюс 18 градусов. Друзья, в эту самую минуту днем сегодня 29 ожидается. Переменная облачность, но вот вроде с дождиками. Так что я думаю, что должна эта духота пройти, как бы в сторону отойти. А еще сегодня день свежих овощей. Друзья, какой у вас самый любимый овощ? Спросил я. И Андрей вот пишет, что из овощей любит больше огурцы, сладкий перец и редиску. Прям с куста и без соли, что называется. Не, ну огурец с куста — это хорошо. Вот редиска с куста — это же, ну-ка, это же грязная тема. Бывает, кстати, такое, я видел. Многие садоводы же считают, что то, что у них в бочке вода течет буквально артезианская, и прям из бочки моют редиску и тут же как бы хрустяще откусывают. Ну, фактически, да. Прям с куста. Нина, привет, доброе утро. 16 градусов в Мариэл, днем 25 дождь ожидается. По народному календарю сегодня Лукьян Ветряк. Дуйте, дуйте ветры в поле, чтобы мельницы мололи, чтобы завтра из муки испекли нам пирожки. Вот призыв к ветродую в этот утренний час. Друзья, утренняя перекличка продолжается. Заходите, пишите. Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соли Мишова через приложение Телеграм-канал Радио Соли ФМ.

0: Толя Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соль Ми Шоу продолжается. Друзья, всем еще раз хорошего вторника. Нытва просыпается. Привет огромный от Татьяны. В эту самую минуту всем, кто вместе с нами. Всем солнечного утра. Спасибо. Тань, большое. Далее, друзья мои, читаю сообщение, которое вы пишете в группе утреннего шоу ВК. Соль Ми Шоу называется группа. Дядя Вася, привет. Доброе утро. Всем здоровья, добра и только хорошего настроения. Это у нас Куида просыпается уже. Вот, всем прекрасного дня, друзья мои. Отлично. Далее, доброе утро, Андрей по поводу редиски комментирует историю. Больше грязи пишет, шире морда. Да. Рафаэль, привет, часовой, доброе утро. Из овощей капуста белокочанная, перец болгарский, редиска и огурец свежий, хрустящий. Прикольно. Настя, привет. Буквально вчера вечером думала о том, какой овощ я люблю больше всего, и это перец. Купила целый мешок в магазине. Счастливая. А если еще этот перец фаршировать мясом, например, так это же будет с рисом. Восхитительное блюдо. Восхитительное, да. Давайте к новостям.
0: Однажды в России.
1: На берегах Балтийского моря нашли, друзья, старинную бутылку с посланием. В Калининграде дело было, ну, понятно. Житель Калининграда нашел авторов послания в бутылке спустя 26 лет, друзья мои. 26 лет прошло. То есть в нулевом кто-то запустил эту самую бутылку по морю. Говорят, из Польши была отправлена. Не так далеко, вот если бы из Петербурга принесла эту историю. Да. На берегах Балтийской косы местный житель Дмитрий нашел старинную бутылку с посланием, отправленным из Польши. По информации, опубликованным изданием «Клопс», бумага в бутылке была сильно пожелтевшей. Но Дмитрию удалось разобрать 4 имени и 2 адреса в польских городах Познань и Победзиска. И для помощи в поиске авторов письма Дмитрий обратился к своему польскому другу, который проживал поблизости. Такая, знаете, романтичная, красивая на самом деле история, потому что очень хотелось многим, наверное, отправить бутылку с посланием в море, а тут ты выловил эту самую тему, и мне было любопытно, я бы тоже, наверное, стал искать авторов письма, особенно если бы эта история как бы была сосредоточена и захвачена вот этими любопытными вещами, да, приключенческими. По одному из указанных адресов в Победзинске проживали новые владельцы, которые не имели никакой информации о предыдущих жильцах. Однако в Познане удалось разыскать одну из авторов послания, женщину по имени Марта. Марта. Стало известно, что письмо было написано группой детей в возрасте от 9 до 13 лет в канун нового 2000 года, такой миллениум. Сейчас кто застал, тот помнит, да. В тот вечер они находились на морском пирсе и решили отправить послание в бутылке из-под шампанского. Дети, 9-13 лет. Просто, будем надеяться, что бутылка просто стояла на побережье. Отклик на это детское послание пришел 26 лет. В настоящее время Дмитрий и Марта поддерживают регулярную связь. Марта, которая проживает в Польше, является психологом, занимается изготовлением тортов на заказ и воспитывает 2 детей. Дмитрий, в свою очередь, ведет предпринимательскую деятельность в Калининграде и является многодетным отцом. Знание польского языка Дмитрием обусловлено тем, что в юности он обучался в Польше по программе обмена. А вот что конкретно в бутылке было написано, тут не сказано. А вот это интересно, на самом деле, друзья. Ну, вот видите, романтическая, любопытная история. Еще одна любопытная история, но уже с Урала, из Уфы. Группа путешественников обнаружила в одной из пещер Урала зуб мамонта. Об этом рассказал руководитель команды Олег Чагадаев в своем телеграм-канале. По его словам, находку сделал проводник группы. Но, слушайте, я бы, увидев в пещере зуб мамонта, подумал бы, что это камень. Вот как они отличили камень от зуба мамонта? Путешественник обратился за консультацией к геологу, и тут тот сказал, что это фрагмент зуба мамонта. Зуба мамонта, да. Теперь его Чагадаев планирует отдать находку в посольство Уральских гор в Уфе для дальнейшего изучения. После этого зуб будет представлен в экспозиции музея. Понимаете? Откуда у мамонта вывалился зуб? Где сам мамонт пребывает в настоящее время, неизвестно. Может, стоматолог какой мамонтовый, этот самый зуб мамонту выдернул. Ну, такое... Знаете, если верить, что мамонты общались и разговаривали между собой, а потом вымерли, тогда и про стоматологов можно поверить, этих самых мамонтов. Соль FM.

0: Соль-опрос.
1: Всем дня, друзья, переходим. Всем еще раз доброго дня, хорошего желаю я. И сегодня, как я уже сказал, у нас день рождения Артека. Артек — это начал детского отдыха в нашей стране, да. И 101 год назад состоялась первая линейка. Я уже, по-моему, сегодня про это тоже разговаривал. Поэтому ветераны летних смен, пора раскрыть карты, в каких лагерях вы успели оставить частичку своего сердца. Вот на эту тему мы сегодня с вами общаемся и разговариваем. Заходи, пиши. Группа утреннего шоу во ВКонтакте с Олями Шоу. В канале Макс я сейчас в видеоформате точно так же отправлю свой рилс небольшой утренний, да, свое небольшое видео с вопросом. Там тоже можно оставлять самые комментарии. Давайте повспоминаем детский отдых. Ну и если у вас сейчас девчонки и мальчишки находятся где-то на территории Пермского края или на территории там Краснодарского, да где бы не были, потому что можно отправиться в различные уголки. Вот в Владивостоке, например, есть еще один замечательный федеральный лагерь, называется «Океан». Кто в океане был, к вопросу, да, какие воспоминания? Заходите, пишите, с удовольствием все читаю. В каких детских лагерях вы отдыхали в детстве, какое самое яркое воспоминание у вас осталось от отдыха в детском лагере?
0: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Солями Шоу. Настроение вашего утра.
3: Продолжаем программу, друзья. Солями Шоу продолжается. Всем еще раз желаю отличного дня. Вторник у нас сегодня 16 июня. На календаре ваши приветы. Поздравлялки читаю с удовольствием. Подмосковье на связи. Плюс 12 градусов. Днем воздух погреется до 19. Дожди сегодня ожидаются. Сергей, вам также доброго-доброго хорошего утра. Ну и Андрей тут поздравляет подругу. Подругу свою. Просто подругу. Акцентирует внимание. Андрей, на этом в солнечный, жаркий, прекрасный денек. День рождения у человека, да? Поздравляет одну маленькую, вредную, неуловимую девочку Яну с ее юбилейным днем рождения. Пусть дела идут в гору, настроение в космос, а завистники окучивать картошку. С днем рождения! Ура! Ура! Ура! Да. Я присоединяюсь к этим поздравлениям. Желаю, чтобы все было отлично, хорошо. Тут Андрей Гаязовых просит музыкальной композиции. Отзвучит чуть позже, прямо сейчас мы переходим к нашему сегодняшнему опросу.
1: Соль-опрос.
3: Сколько друзей и подруг из этих самых воспоминаний из детства, да, когда вы отправлялись на лето? Ну, кто-то к бабушке, кстати, отправлялся. Вот у меня в большинстве своем были именно такие поездки. На деревню, к дедушке, к бабушке. Но по пару раз я тоже был в лагерях отдыха. И один раз даже фактически там помогал организовывать процессы и мероприятия. Но это было уже как бы в более позднее время. А школьные годы вспоминаю как раз-таки по двум научным экспедициям. Первая из них была где-то в Кунгурском районе. Сейчас не знаю, есть или нет там вообще этот самый лагерь сохранился. Ну, наверное, сейчас реновации проводят, в том числе и детских лагерей. Хотя иной раз приедешь посмотреть, знаете, такое ощущение, что лагерь построен был в 50-х годах прошлого века, ничего там не менялось с этой самой минуты. И вот был такой научный лагерь, Экоград он назывался, где-то Кунгурский район, вот я помню, как сейчас, это было мое лето с 9 на 10 класс, с 10 на 11, я про это уже тоже в эфире рассказывал, это была станция педагогического университета, биостанция, ну, видите, у меня направление химбио было, соответственно, меня по научным экспедициям вот именно в таких историях и таскали, меня там клещ укусил, да, воспоминания. Два дня до финала я не остался, хотя финал, наверное, самое интересное. Ну, вот эти костры, вот эти вот посиделки вокруг костра, эти песни замечательные, эти друзья, это рефлексия, да, о том, чем тебе запомнилась вот эта самая лагерная смена. Да, такие воспоминания, друзья. Мария, здрасте. Марина, доброе... Мария, да, Маша. Доброе утро, Нытва на связи. С нетерпением, пишет Маша, я ждала лета и лагеря. Отдыхала в новом поколении. Кстати, новое поколение, это такое для Перми, для Пермского края, достаточно такой модный, современный, интересный лагерь, да. Несравнимой была каждая смена, и это было очень счастливое время. Вот. Вот такие воспоминания, теплые и добрые у Марии в эту самую секунду. Маша, спасибо огромное. Друзья, заходите, пишите. Сегодня вспоминаем, как вы отдыхали в детстве, в лагерях детских, да, какие воспоминания у вас остались от отдыха в детском лагере. Мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов, группа Утреннего Шоу, ВК Соль Мишоу, через приложение, через телеграм-канал и официальную группу радиостанции. Ну, а мы еще раз давайте от всей души поздравим Яну, как пишет Андрей, вредную, неуловимую девочку с ее юбилейным днем рождения.

0: продолжаем программу, друзья. Время шоу продолжается. С удовольствием читаю все ваши сообщения, которые вы отправляете мне в эту самую минуту. Напоминаю, что мы с вами обсуждаем лагеря, лагеря отдыха. В каких лагерях отдыхали? Заходите, пишите, не стесняйтесь. Перед этим пара-тройка сообщений еще по теме, не по теме. Оля, здрасте. Красновишек просыпается, настроение отличное. Про овощи сегодня еще, друзья, день свежих овощей. Картошечка, Оля, на первом месте. Ох, огурцы, кабачки и капуста. Всем желает хорошего дня, хорошего вторника. В Красновишерске уверенные 18 уже со знаком плюс. Днем сегодня 24 градуса, ну и дождики. Но у нас в Пермском крае они такие, поливать не надо, что называется. Вот такая она, во-первых, не жаркая погода, да, обратили внимание, последнюю неделю. Во-вторых, дождик пройдет, и сразу же солнце начинает светить. Так, вполне себе очень даже мило. Так, и еще одна Ольга прямо сейчас передает поздравления своей любимой доченьке Констанции с успешным завершением спортивного сезона. Первое место на спортивных стропах. Это супер! Спасибо тренерам Авдеевой Евгении и Владе Окроковой, да, вы лучшие. Влада, привет огромный, Евгения тоже. Вы прям большущие молодцы, и Констанция тоже молодец. Сейчас можно выдохнуть. Сезон закончен, надо готовиться к следующему.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Так, что у нас тут с гороскопом на день сегодняшний? Давайте посмотрим, что у нас звезды на сегодня нам желают. Овны, не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем расставаться с какой-то вещью. Близнецы, не рискуйте своим хорошим настроением ради чужих прихотей. Раки, перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери. Львы, не требуйте от себя слишком многого в рабочем плане. Девы, помните, что иногда кратчайший путь к цели может привести не туда. Весы, обстоятельства сложатся для вас наилучшим образом. Скорпионы, потребность в отдыхе сегодня будет как никогда высока. Стрельцы, хотя вы от него ничего и не ждали, но день пройдет хорошо. Козероги, обратите внимание на то, что и так всегда было под вашим носом. Водолеи, сегодня не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию. Рыбы, могут пригодиться давно забытое знакомство и контакты. Такой гороскоп, друзья, на 16 июня.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Напомню тему для разговора, друзья. Мы сегодня с вами общаемся про детские лагеря отдыха, в каких вы отдыхали в детстве, где сейчас отдыхают ваши девчонки и мальчишки. Давайте привет передадим, да, какое самое яркое воспоминание у вас осталось от отдыха в детском лагере. Я как-то помню, я летом вел дневные программы по заявкам и обращал внимание, что мне пишут как раз ребята, которые отдыхали в лагере. Ну, рядом с городом Пермь есть такой поселок Ласьва называется. Вот они где-то там на ласьвинских хуторах. У них была, значит, это... И вот слушали программу по заявкам, привет, что слали. Было прикольно. Может, и в эту минуту, знаете, иной раз в лагере не бывает интернета, и радио, которое передает приветы, играет свою роль. Поэтому у кого где дети, тоже пишите, не стесняйтесь, давайте тоже приветы будем передавать в эту самую минуту. Так, я продолжаю историю в лайфхаках о том, какие вещи пригодятся при отключении интернета и связи. Тема актуальная, да, и мы в этом году несколько раз уже сталкивались с массовым отсутствием интернета в России, которое вынуждает вспомнить очень многие вещи, которые мы не пользовались с вами с 90-х, с нулевых, и которые вручают. Про карты мы вчера с вами уже в третьем часе поговорили. Карта города большого, не только в бумажном варианте, но и в офлайне, если ее закачать, она работать будет. Давайте про кошельки и портмоне поговорим. Прикольная тема. Вообще, все последние годы российский народ активно переходил на электронные платежи и даже стал забывать, как выглядит наличность. Портмоне или крупный вместительный кошелек, похоже, снова вытеснит из обихода тонюсенькие карт-холдеры для банковских карт, и у вас снова в кармане начнет греметь проклятая мелочь. Но, тем не менее, лично у меня-то кошелек никогда из кармана не уходил. А нет, было время. Был карт-холдер со скрепкой зажимом для наличных денег. Точно-точно. Я потом, правда, снова вернулся к кошельку, но помню, была такая штука.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 16 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Все сложится. С новым Тенет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
14: Я твой филяй.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство строительства и ЖКХ России определило приоритетные регионы для развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях. В рейтинг вошло 12 субъектов, включая Пермский край. Согласно ТУГИС, на сегодняшний день в Прикамье действует более 10 яхт-клубов и компаний по аренде парусных яхт. Также в Перми существует Пермская краевая федерация парусного спорта. С начала года вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в Пермском крае прошли более 280 тысяч человек. Всего для проведения прививочной кампании в регион было поставлено свыше 380 тысяч доз вакцины. Напомним, с начала сезона в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились около 10 тысяч жителей Прикамья. Больше всего случаев зарегистрировано в Пермском округе, Перми и Добрянском округе. Шоу-открытие фестиваля «Город встреч», состоявшееся на городской эспланаде Перми, посетили около 25 тысяч человек. В рамках шоу была использована новая для этой площадки трехуровневая сцена «Корабль». По бокам сцены были установлены два экрана. Особое внимание уделялось безопасности. За сценой была организована техническая зона с ограниченным доступом. Напомним, вечером 12 июня перед пермяками выступили хор «Млада», «Пермские танцоры», а специальным гостем стала Татьяна Куртукова. Циклоническая активность продолжит формировать погоду на Урале до конца июня. Об этом сообщает Пермский гидрометцентр. На этой неделе характер погоды будет однотипным. Как сообщает проект «Метеоролог и я», каждый день возможны дожди, а температура воздуха будет не выше плюс 25. При этом по ночам будет по-летнему тепло и практически без осадков. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Видный город. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Вторая половина июня, друзья, у нас сегодня с вами началась. Всем еще раз желаю чудесного вторника. 16-е на календаре. Пусть день будет таким же ярким, как летнее солнце и как программа «Сурами Шоу».
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее «Сурами Шоу» с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Кудымка на связи, доброе утро, Настя. Всем привет отправляет в эту самую минуту Кудымка 101.5 FM. Друзья, я напоминаю, что мы в Березняках стартуем в самое ближайшее время. Но вот в июле, я так понимаю, что уже планируется запуск к официальному десятилетию радиостанции. Сейчас прогревается эфир, и я думаю, что скоро будет много интересного и крутого. Березняки, встречай с распростертыми объятиями. Но все, кто в Березняках слушает в интернете в настоящий момент, я знаю, что Пермь в интернете слушает, народ пишет активно из Перми. Понятно, город миллионник. Многие слушают и через колонки слушают, и через приложения. Особенно те, кто переехали из городов Пермского края, где звучала Соль ФМ. Родная станция вот здесь. И мне очень приятно, что и отправляясь куда-нибудь работать вахтовым методом, и даже в зону проведения специальной военной операции, я очень часто получаю уже сообщения, я читаю в эфире, вы же слышите, да? Ребята, с нами, а мы с ребятами, что называется. Так, друзья, мы сегодня с вами еще общаемся по теме детских лагерей. Сегодня Артеку 101 год исполнился. Я спросил, в каких детских лагерях вы отдыхали в детстве, какое самое яркое воспоминание у вас осталось от отдыха в детском лагере. Заходи, пиши. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу во Вконтакте «Сурами Шоу», также через приложение, через телеграм-канал «Радио Соль ФМ» можно написать, или через официальную группу радиостанции. Через 7 минут почитаю. Пока новости.
1: Однажды в России.
0: Россиянка чуть не открыла самолет на высоте. Перепутала аварийный выход с туалетом. Слушайте, ну мало бы никому не показалось, мне кажется. Едва-едва. Ладно, они там что-то закручивают, поворачивают. Хотя, если тебе не в моготу, если тебе не втерпеть, если приперло, что называется, ты тут любую дверь просто отомкнешь. Инцидент, который мог обернуться катастрофой, произошел 6 июня на борту самолета Boeing 737-500 авиакомпании, выполняющей рейс по маршруту Москва-Нахичевань, на высоте около 11 000 метров. Когда лайнер пролетал над Каспийским морем, одна из пассажирок внезапно направилась к сервисной двери и попыталась ее открыть. Как выяснилось позже, я в туалет хотя... Женщина искала туалет и по ошибке приняла аварийный выход за дверь уборной. Об этом пишет телеграм-канал «База». В кабине пилотов ненадолго сработала сигнализация «Мастер Кокаушен», но на верхней панели загорелась индикация «Дурс», датчик задней сервисной двери. К счастью, бортпроводники вовремя заметили действия пассажирки и остановили ее до того, как разгерметизация салона стала бы неизбежной. Через несколько секунд табло погасло само, а параметры герметизации остались в норме. Но понервничать, хочется сказать, заставили. Экипаж, убедившись, что попытка открыть люк не была злонамерной и не привела к серьезным последствиям, ограничился записью инцидента в бортовом журнале. Однако на этом проблемы... Рейсы не закончились. При подлете к Нахичеване выяснилось, что в районе аэропорта бушует сильная гроза, которая не позволяет выполнить безопасную посадку. Поэтому командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в город Гинжа. Там вот лайнер благополучно приземлился. Пассажиры были доставлены в пункт назначения наземным транспортом, сообщается нам. Слушайте, мне кажется, они там все равно как-то... Я представляю себе эту ручку там, которую нужно крутануть в тот момент, когда ты хочешь открыть дверь, и бортпроводники этим активно, конечно, занимаются, когда командир экипажа говорит о двери в положении гизан. Вот. Что-то перепутать с туалетом, ребят. Не, ну бывает. Самое главное, что понервничали все, кроме, наверное, нее. Я надеюсь, что у нее все хорошо, что она потом нашла дверь в туалет. И за ней выстроилась очередь из перепуганных пассажиров.

0: Соль-опрос.
1: Вспоминаем сегодня с вами детские лагеря. Лагеря отдыха, где вы отдыхали в детстве. Какое самое яркое воспоминание у вас осталось от отдыха в детском лагере? Часовой на связи Игорь. Привет, Игорь, привет. Игорь в моем канале Макс пишет, Эдуард Кузнецов. Называется канал, да. Вспоминаю пионерский лагерь Вильва Кизеловского угольного бассейна недалеко от города Гремячинска. Я надеюсь, он работает еще, этот самый лагерь с замечательным названием. Это я надеюсь, да. Только приятные воспоминания, пишет Игорь, было все, и дискотеки под «Мираж», и пионерский костер, и рыбалка с вожатыми. Было, в общем, классно. Да, вот позитив и хорошие такие по этому поводу воспоминания. Так, наш Леонид вспоминает лагерь «Орленок». Это лагерь, который находится где-то в Краснодарском крае. Вообще, говорит, много разных пионерских лагерей по Черному морю вспоминается. Видимо, много где был, все не вспомнить. Благодарит Леонид музыкальную школу за такую возможность. Вот, пожалуйста, вам. Благодаря музыкальной школе, видимо, как раз-таки были возможности перемещаться по этим самым лагерям отдыха. Прикольно. Ольга в детском лагере, пишет, не была, но работала. Кормила детей. Лагерь назывался «Звездочка». Потом переименовали его в «Юность». А 3 года назад побывала во взрослом пионерском лагере. Смена была только один день, но этот день был очень крутой. Ольга выкладывает нам фотографии с мероприятий. Слушайте, здесь и кашка с утра пораньше, с какао, я смотрю. Прикольная фотка такая. И, видимо, целым отрядом сфотографировались непосредственно. Не, вот такие ностальгические воспоминания, они порой проходят, когда ты собираешься и отправляешься уже в детский лагерь для взрослых. Но ехать надо на недельку, чтобы, знаете, перезагрузиться и приключиться в данном случае. Оса, привет, Анна, здрасте. Была в лагере один раз, пишет Аня. Домашний ребенок! О, телефонов, интернета тогда не было. О дальнейшей судьбе ребят было неизвестно. Но какое же было мое удивление, а также радость, когда я увидела знакомое лице, когда пришла поступать в педагогическое училище. Вот так мы стали, видимо, с подружкой еще и коллегами, и сейчас продолжаем дружить. Вот такие замечательные воспоминания. И вот так... И вырастает эта самая дружба из каких-то отношений, которые в лагере складывались. Ну, еще раз, вот мой возраст, да, и те, кто вот сейчас нам пишут, они, наверное, реально с ребятами, ну, может быть, и переписывались какое-то время с помощью писем по почте, потому что телефонов реально не было ни у кого, и найти тех ребят, с которыми ты в лагере когда-то отдыхал и пересекался, вот сейчас, мне кажется, очень-очень-очень сложно. Не, если очень захотеть, можно и в космос полететь, но в данном случае мне кажется, что в большинстве своем эти ребята так и остались только в памяти.

0: «Наука и техника».
1: Сегодня расскажу, чем бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 и АИ-100 отличаются друг от друга. Каждый из нас, мне кажется, и автовладельцев, и автолюбителей, хоть раз задумывался об этом. На каждой заправке представлены как минимум три вида бензина и другие виды топлива. Помимо привычных АИ-92, 95, 98 встречается еще и 100-й. При этом порой даже самый опытный автомобилист задается вопросом, чем отличаются разные виды бензина. Поэтому я вот тут решил ответить для вас на этот самый вопрос. Давайте будем разбираться, что значит буквы рядом с номером бензина. А означает автотранспортное топливо и октановое число, которое определили исследовательским методом. Цифры и есть то самое октановое число, которое показывает, насколько бензин устойчив к преждевременному воспламенению. Давайте пройдемся по маркам. Бензин АИ-92. Вид топлива, который чаще всего используют водители, нередко это объясняется тем, что 92-й уже проверен временем и имеет доступную цену. Однако он почти не содержит присадок или химических добавок, которые оптимизируют работу двигателя и предотвращают износ топливной системы. Эксперты издания «Регион авто» также отмечают, что он не совсем подходит для частой езды на высоких оборотах, так как 92-й хуже выдерживает нагрузку и может вызывать нагар. Загорается он быстрее, чем остальные, поэтому подходит для старых и более простых двигателей. Бензин АИ-95. В сравнении с 92-м он горит ровнее и дольше, стоит немного дороже, но уже долгое время считается оптимальным выбором для большинства автомобилистов. Подходит для автомобилей с современными атмосферными двигателями со степенью сжатия от 10 до 12, а также с турбированными моторами. Бензин АИ-98. Наиболее подходит современным и высокопроизводительным двигателям мощных седанов и спорткарам. 98-й устойчивее к детонации при высоком давлении и температуре в камере сгорания, обеспечивает более контролируемое и равномерное сгорание, поэтому подходит для двигателей с высокой степенью сжатия и турбонаддувом или мотором со степенью сжатия от 12. Бензин АИ-100, друзья, считается относительной новинкой на рынке топлива в России, так как впервые появился на заправках в 2017 году. Считается одним из лучших видов, так как уменьшает расход топлива на 10% при повышении производительности на идентичный показатель. 100-й существенно дороже топлива с более низким октановым числом, однако при его использовании в спортивных автомобилях, высокофорсированных турбированных двигателях, машинах с непосредственным впрыском и сложной системой управления двигателем или даже машинах с мощностью от 300 лошадиных сил, положительная динамика работы мотора будет заметна. Что будет, если заправить машину не тем бензином? Обычно рекомендуемый вид бензина для конкретного автомобиля указывается в руководстве по эксплуатации или на люке бензобака. Вот только иногда случаются разные ситуации, к последствиям которых стоит подготовиться. Если залить бензин с более низким октановым числом, чем нужно, тогда двигатель начнет работать с детонацией, так как топливо взрывается в цилиндрах раньше. Создаваемое давление будет вредить поршням и стенкам вашего мотора. Износ ускоряется в разы. Если залить бензин с более высоким октановым числом, чем нужно, серьезных поломок двигателя не произойдет, но он не станет работать как новый. Сгорание будет происходить позже, а расход топлива увеличится. При этом есть вероятность пропуска зажигания или нестабильной работы машины на холостых оборотах. Вот теперь вы знаете про бензин все.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья, Солями шоу продолжается. Всем еще раз желаю я хорошего дня. В остальной студии Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс, мой личный канал называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. С удовольствием читаю сообщения, которые вы пишете там. Там мы с вами общаемся в формате таких моих коротких видео. Ну и ваших комментариев. Василий, здрасте, Кудым, Красносвязь. 18 градусов, днем 23 сегодня ожидается. Переменная облачность. Василий, всем хорошего дня желает. Спасибо большое. И еще один Василий из Кунгуров вспоминает свой лагерь отдыха. Причем у Василия их несколько. Мы тут общаемся на тему того, в каких лагерях вы отдыхали в детстве. И вот Василий вспоминает лагерь «Маленький принц», «Урал». Какое гордое название. «Медик». Вспоминаются дискотеки и костер. А сейчас, говорит, за 50 тысяч рублей проще на море съездить. Ну, кстати, мне кажется, что по цене не так сильно отличаются реально те лагеря, которые в Краснодарском крае находятся, и те лагеря, которые на территории Пермского края. С другой стороны, кто-то на море едет, кто-то на Урал, для того, чтобы насладиться видами и великолепием нашей с вами, ребята, природы. И я вам могу сказать, что Пермский край с этой позиции. Я много где был, вы сами понимаете, я потому что периодически про то, про другое рассказываю, но Пермский край очень живописен с точки зрения природы. Комары, правда, в больших количествах кусаются, но тут надо как бы детям надо репелленты с собой выдавать, потому что, ну, бывает случай, приезжает весь ребенок в волдырях, просто комары. На сиденье комарам был отправлен. Поэтому озаботьтесь о том, чтобы в этом плане дети были защищены, и уж обязательно какой-нибудь флакончик с хорошим средством от вот этого гнуса, да, от этих комаров, чтобы был рядом. Так, ну что, к новостям и к игре. Сегодня у нас слухачи, сегодня в розыгрыше 400 рублей. Спасибо Валерию, он вчера оставил деньги в банке, поэтому сегодня мы с вами сражаемся за сумму, умноженную на 2. Будем играть в группе Радио Соль FM под постом с правилами, которые через минуту выйдет.
0: Мод дня.
1: А я пока вам что-нибудь интересное из-за границы расскажу. Ну вот, например, студент дотронулся до ягодиц однокурсницы и был оштрафован на $1000, друзья. Вот так, вот вам, пожалуйста. В Сингапуре студента оштрафовали на $3000 за касание. Просто за касание, не шлепок некий, да, а вот за касание ягодиц. Потому что личная граница нарушила, а это уже и домогательство тут рядом. В Сингапуре суд вынес приговор студенту, который был признан виновным в нарушении личной границы домогательства к однокурснице. Как пишет издание Mothership, инцидент произошел в стенах учебного заведения, где молодой человек под видом случайности. Не, интересная формулировка. Под видом случайности. Я не хотел. Я под видом случайности коснулся тела девушки. По решению суда нарушитель оштрафован на $3000, это на наши деньги сколько? 2 100 000. А также понес дополнительные репутационные потери, будучи исключенным из университета. Вот так, держи руки при себе. Согласно материалам дела, студент заметил девушку, поднимавшуюся по лестнице, и принял решение. Ну, в материалах сухим языком следователя написано. Принял решение прикоснуться к ней. Чтобы скрыть свои истинные намерения и создать впечатление невинной оплошности, он специально снял рюкзак с плеча и изобразил спешку, якобы торопясь на занятия. Однокурсница, внимание, сразу же почувствовала прикосновение к своей ягодице и немедленно сделала ему замечание. В ответ на это молодой человек попытался оправдаться, заявив, что произошедшее было чистой случайностью и что он якобы случайно задел ее сумкой. Несмотря на настойчивое оправдание, пострадавшая не поверила в случайность произошедшего. И спустя несколько часов она обратилась в полицию с официальным заявлением о сексуальном домогательстве. Правоохранители отнеслись к заявлению серьезно, и в рамках следствия следствие изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в университете. И записи однозначно опровергли версию случайности. На видео было четко видно, что действия студента носили осознанный характер. После этого молодого человека арестовали. Арестовали, друзья мои. В суде студент признал свою вину, и по одному эпизоду нарушения неприкосновенности личности его адвокаты ходатайствовали о максимально мягком наказании, указывая, что в результате инцидента их подзащитный уже понес серьезное внесудебное наказание. Он был исключен из университета и фактически потерял возможность продолжить обучение и получить диплом. Защита настаивала на том, что штраф станет для него двойным наказанием за одно деяние. В ответ на это прокуратура отметила, что действия обвиняемого, хоть и являются неприемлемыми, не требуют тюремного заключения, поскольку они не сопровождались насилием, угрозами и не затрагивали обнаженные интимные части тела напрямую. Но вот, тем не менее, суд признал студента виновным и назначил ему штраф в размере $3000, посчитав эту меру соразмерной содеянным. Вот так, Сингапур, друзья. Сингапур, да. Сурово. Мне кажется, слишком сурово. Могли бы вот реально исключить уж из университета и на этом и остановиться.
0: Лето в ритме города. Это...

Ну что, друзья мои, давайте проверим ваш отличный слух для тех, кто слышит, как растет трава. Правда, потом оказывается, что это просто соседи включили газонокосилку. Наша игра «Слухачи». Сегодня в розыгрыше у нас с вами 400 рублей. Можете забрать эти деньги себе на карту, на телефон. Можете, как вчера, Валерий, оставить банки. И тогда завтра у нас в розыгрыше будет 600 рублей. Уже играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Сверху у вас должно быть написано «Радио Соль ФМ». Обложка в ритме города должна быть. Дальше мы пропускаем видеотрансляцию из студии или наоборот нажимаем кнопку play, можно ее посмотреть. Но чуть ниже увидите очень прикольную картинку. Человек с большими зубами и ушами. Вот в этом самом месте, друзья, я и жду от вас правильных ответов. Вот не решил, насколько серьезно сегодня судить. Ну давайте, 400 рублей в розыгрыше. 400 рублей в розыгрыше, поэтому буду судить строго, как в Сингапуре. Значит, не только действие надо будет написать, которое вы услышите, но и с помощью чего это самое действие. Ну, давайте так, есть какая-то начальная фаза действия, и после этого начинается само действие. Так вот, мне надо, чтобы вы написали и начальную стадию действия, то есть то, что вызвало именно этот самый звук, и само действие, и, пожалуйста, развернуто. Буду как русский язык судить сочинение по ЕГЭ. Соответственно, вот, пожалуйста, в развернутом ответе напишите мне, что спровоцировало это самое действие и какое это действие непосредственно. Тот, кто первый правильно напишет, распоряжается деньгами. Еще раз, 400 рублей в розыгрыше. И еще раз, для тех, кто пишет, любит написать. А, вот сообщение надо нажать. Не нажимайте ни в коем случае кнопку сообщения. Надо написать под постом с правилами. Там, где забавная картинка с мужчиной. Мультяшным. Если все готовы, внимание на экран, слушаем.

0: Я надеюсь, вы не пропустили первые начальные звуки, про которые я сказал о том, что вот это будет важно, и это будет учитываться на нашем экзамене. А сейчас еще разочек сначала. Вот на первых звуках надо было заострить внимание, да.
1: Ты на любимой волне. С

0: Слухачи.
1: И еще раз вот на этот всплеск надо было обратить внимание особое. И у нас есть победитель, который абсолютно точно и четко написал, что это все остальные как-то прошли мимо. Застирывает белье мылом, стирает руками вещи, стирка белья руками. Собака бежит по воде, пьет воду. Мужчина чистит зубы. Вот неожиданно, да. Газеты шуршат в туалете. Кто-то умывается. Развертывание куска мыла и стирки белья. Стирают ковер щеткой на речке. Такие оригинальные и очень любопытные варианты, друзья мои. Но у нас есть абсолютно четкий и точный, и самый первый вариант. И наша Юля из Соликамска абсолютно правильно написала то, что у меня вот здесь есть на моем листочке бумаги написано. А это человек руки моет жидким мылом. И вот это... Вот это звук дозатора, когда ты нажимаешь на жидкое мыло, соответственно, это мыло льется тебе на ладонь. Вот так вот, друзья!
0: Лайфхак.
1: Юля, напишите мне, пожалуйста, как мы поступим с деньгами в этот раз. Соответственно, ответ абсолютно четкий и точный. Руки моют жидким мылом. В лайфхаках я продолжаю рассказывать историю о том, как подготовиться к отключению интернета. Ну да, но как бы надо собраться, сосредоточиться и понять, что интернет бывает не всегда. Причем я обращаю внимание, что иной раз в поездках по России его может быть в какой-то момент не быть от слова совсем. Вот, и ты только от Wi-Fi, от кафе к кафе бегаешь, чтобы чего-нибудь там загрузить. Итак, я уже про карту города вчера рассказал, про кошелек, портмоне сегодня. Давайте про ручку поговорим. Про ручку. Без интернета вам придется постоянно заполнять какие-то бумажки или ставить под ними подписи. Для этого существует древний универсальный гаджет, который находится у меня в руках в настоящую минуту. Шариковая ручка. Ну, опять-таки, пометки на карте делать, там места какие-то отмечать или что-то записывать, запоминая. Как и чего, не сохраняя все это в облако. Поэтому ручку неплохо бы иметь с собой.
0: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 16 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Заксобрание Пермского края внесен законопроект, вводящий термин «антинаркотическая пропаганда» и уточняющий критерии запрещенной информации о наркотических и психотропных веществах. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Так, запрет не распространяется на произведения литературы и искусства, где упоминание наркотических средств и психотропных веществ оправдано художественным замыслом при условии их сопровождения маркировкой с предупреждением о вреде наркотиков, запрете их незаконного оборота и предусмотренной законом ответственности, а также на специализированном медицинские и фармацевтические издания и материалы, относящиеся к оперативно-розыскной деятельности. Депутаты рассмотрят законопроект на августовском пленарном заседании. Жители Горнозаводского округа сообщили о том, что в районной больнице закрываются хирургическое и инфекционное отделение, поэтому они вынуждены ездить на лечение в Чусовой. Расстояние между двумя городами более 40 километров. Местные жители уверены, что тяжелых пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, могут просто не довезти. В Министерстве здравоохранения Пермского края информацию о закрытии инфекционного отделения подтвердили. Пациентов направят в Чусовскую больницу имени Любимова. Больных, нуждающихся в хирургической помощи, будут направлять в Чусовой или в Пермь на лечение, но только экстренных. В Горнозаводской районной больнице откроют дневной стационар хирургического профиля на 15 коек, так как нынешний и так работает в режиме дневного и при этом является недостаточно загруженным. Поэтому пациентам с заболеваниями легкой и средней степени тяжести медицинская помощь по-прежнему будет оказываться по месту жительства. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Еще раз всем доброе утро, друзья, с рассветом, 16 июня, с добрым утром, с Олей Мишоу, шепчет, пусть это вторник станет страницей самой красивой мелодии вашей жизни, давай делай громче, третий час начался.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был, и даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее с Олями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Еще раз хорошего дня, друзья, желаю я, давайте просыпаться, заходите, пишите, мой канал в Макс, мой личный канал называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу в ВК называется Солями Шоу, с удовольствием читаю все сообщения, которые вы пишете и там, ну и рубрика Анекдотер, точно так же, в том числе и в Максе уже вышла эта самая рубрика, и там уже появились первые комментарии, спасибо большое. Про лагеря отдыха мы сегодня с вами общаемся и разговариваем. Настя, доброе утро, я отдыхала в роднике в Перми, там очень классно, видимо, Анастасия рекомендует нам этот самый лагерь. Спасибо, Настя, большое за этот самый комментарий. Так, Лена, доброго утра, легкого дня. Ах, лето, любил бы я тебя. И все равно, пусть не кончается. Но это к тому, что комаров очень много, и Пушкин тоже не любил ни за комаров, ни за мух это самое. Лето, не, лето пусть. Я так хочу, помните песню, чтобы лето не кончалось. Та-да-да-да-да-да-да. Кудымкар, привет огромный. Ну вот Настя как раз у нас из Кудымкара про лагерь родника написала. Кудымкар, привет еще раз вам большущая. Итак, друзья, рубрика «Анекдотер» стартует. Что к чему, зачем, почему, вот чуть позже объясню для тех, кто новенькие у нас. Кудымкар на FM нас начали слушать не так давно, на самом деле присоединились. Точнее, не были вместе с нами, потом полгода радио Соль FM в Кудымкаре молчало, сейчас все вернулось на круги своя. Друзья, я напоминаю, что мы заходим в Березники, уже оборудование установлено, эфир начинает потихонечку прогреваться, я думаю, что лето будет жарким. К десятилетию радио Соль FM, Березники, ждите нас, и все будет круто. Так, друзья, заходите точно так же из ВКонтакте, читаю все ваши сообщения, которые вы здесь отправляете и пишете. Сейчас погляжу, здесь еще один приветственное слово, еще одно должно быть. От Ольги, окрошка, окроха. А еще Оля пишет, что сегодня день чекушки. Мы к этому подойдем. Я, кстати, про это в канале Макс уже рассказал.
1: Однажды в России.
0: Медик тут назвала причину частого ощущения разбитости по утрам. Ну, бывает, просыпаетесь и... я устал, я не могу. Так вот, нарушение сна и дефициты. Не в магазинах, в принципе, дефицит. Многие люди жалуются терапевтам на чувство разбитости по утрам, даже если спали положенное количество часов. И вот врач-терапевт Алина Кухтина в беседе с Life.ru перечислила основные причины такого состояния и рассказала, когда это должно вызывать беспокойство. По ее словам, чаще всего виноват сбитый режим дня, а также дефицит железа. Идите, качель погрызите. Или витаминов, особенно витамина D. Нередкая причина кроется в обострении хронических заболеваний. Специальных витаминов не хватает. Шутку просто вспомнил. Посоветуйте какие-нибудь витамины шпицу. Какие витамины давать шпицу? Специальные, да. Вот. Специальных витаминов не хватает. Поэтому, друзья, на солнышке надо время больше проводить. Витамин D, написано же. На качество ночного отдыха влияют и внешние обстоятельства, постоянный шум, эмоциональное перенапряжение перед сном. Различные расстройства сна мешают организму полноценно восстанавливаться. В результате человек просыпается уставшим, даже если провел в кровати достаточное количество часов. Слушайте, ну, из последнего, меня так комары накусали ноги мои, что вот я сегодня полночи не спал. Хотя вроде в спальне комаров нет, а чешется, и как-то вот неловко. Само спальное место немаловажную роль играет. Эксперт по матрасам Олеся Солодкова объяснила, как правильно подобранный матрас сказывается на качестве отдыха. Главная задача матраса – поддерживать позвоночник в естественном положении, не создавая точек избыточного давления. Жесткость матраса нужно выбирать с учетом веса спящего. То есть здесь целая наука. Надо сначала взвеситься, прежде чем идти матрасы выбирать. И потом, знаете, вот эти горошины у вас в матрасе. Всю ночь вертеться и крутиться будешь, да. Кроме того, матрас не должен позволять позвоночнику сильно прогибаться, он обязан удерживать тело в ровной линии. И возраст тоже имеет значение. Детям обычно рекомендуют более жесткие поверхности, так как пожилым людям лучше подходит мягкая адаптивная поддержка, которая снижает нагрузку на сустав. Слушай, как звучит мой матрас с мягкой адаптивной поддержкой, а детям и доска подойдет. Таким образом, резюмирую я, утренняя разбитость может быть следствием как медицинских проблем, дефициты, хронические болезни, стресс, так и неправильно организованного спального места. Если вы высыпаетесь, но стоите уставшим, стоит проверить уровень витаминов и одновременно оценить, насколько ваш матрас соответствует вашему весу и возрасту. А то окажется, что вы на нем с 14 лет спите, а вам уже 80.
1: Весь город на одной волне.

0: Анекдотер.
1: Ну, немного посмеяться осталось в этот самый вторник, друзья мои. Заходите в группу утреннего шоу «Соль Мишоу», заходите в группу «Радио Соль ФМ» во ВКонтакте. Мой личный канал в Макс называется «Эдуард Кузнецов». И там уже вышла рубрика «Анекдотера». Я жду ваших комментариев под постом соответствующим. Ну и поделюсь своими тремя шутками, которые меня, ну, улыбнули. Я не скажу, что прям заставили засмеяться, которые меня улыбнули на минувшей неделе, да. И я не знаю, вы сами можете их оценить, но давайте свои бросайте, которые вам показались смешными, тоже с удовольствием почитаю, но чуть позже. Ну, первое, наверное, вот это. Зять звонит теще. Мама! Мама, я получил работу. Теща такая: поздравляю. И какую? Мама банковского коллектора. Что? Мама, ну вы же уже знаете, по какому поводу я звоню. Великие, великие отношения, да, так бывает. Вторая шутка. Для того, чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе, обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера. Тоже летняя такая, жизненная, бытовая. Ну и по поводу начавшегося чемпионата мира по футболу и, в принципе, по поводу жизни. Когда смотришь нервные спортивные матчи с дошкольником, приходится осваивать позабытые фразы. Эх, ну что же ты? Ну как же так? Ну же! Вот черт, что ж ты делаешь?

0: продолжается, друзья, рубрика «Анекдотер» у нас идет полным ходом. Мы то, что сейчас слушатели отправляют, ребята, это, конечно, шедевры. Вы большие молодцы. Давайте я сейчас буду все зачитывать.
1: Анекдотер.
0: Начну с канала Макс, своего канала, Эдуард Кузнецов. Там в обсуждении по поводу шуток от Елены. Но это же просто, это гениально. Вычитала в одной книге, претендующей на серьезность, фразу героиня: надо пораньше встать, чтобы подольше ничего не делать. И теперь эта фраза будет меня. Слушайте, ну это отличная аффирмация, между прочим. Я всем говорю. Я, как ведущий утреннего шоу, который встает в 5 часов 15 минут, всем говорю о том, что реально жизнь удлиняется, если ты встаешь раньше. Так это работает. Так, от Ольги. Мужик останавливает такси. Мне на Бородинскую, пожалуйста. Такси спрашивает: улицу? Нет, блин, битву. Опаздываю немного. Вот как-то так. Про картошку замечательно. Мне вообще понравилось. Ты купил картошку? Да. Купи еще. Что, она вся плохая? Нет, она вся свекла. Гениально, согласитесь. Так, ну и вот еще одна. Потом прервемся на паузу, потом еще почитаем. От Ольги. Купили с женой дачу. Теперь наш день проходит так. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Анекдотер.
2: Ну да, друзья, продолжаю я читать ваши шутки. Заходите, опубликовывайте свои комментарии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Очень удобно. Сразу вижу все ваши сообщения, которые вы отправляете. Это самый быстрый способ связи, что называется. Также группа утреннего шоу в ВК Соли Мишову. Пишите через приложение, через телеграм-канал Радио Соли ФМ или официальную группу радиостанции. Ну, от Василия Кунгур, привет еще раз. Про Кельвина Кляйна прямо сейчас шутеха. В детстве мама Кельвина Кляйна подписывала ему трусы, когда он отправлялся летом в лагерь. Когда Кельвин вырос и открыл свой бизнес, он ничего не стал менять. Класс.
1: Мод дня.
2: Не только Кельвин. Их много таких брендированных. Болельщики тут столкнулись на чемпионате мира 2026, друзья, с неожиданной проблемой. В Хьюстоне 110 человек получили тепловой удар из-за жары. Вот где жар. Слушайте, ну ладно, болельщики, а футболисты, вы представляете этих бедолаг, которые 90 минут по полю бегают? Бегают, не ходят с гордо поднятой головой, как наши порой футболисты. На минувшей неделе температура воздуха в американском штате Техас поднялась до отметки 35 градусов по Цельсию. Слушай, они нашли, где чемпионат мира проводить? В Техасе. Я представляю себе те картинки, которые я видел из художественных фильмов. Техас — это ж пустыня фактически. Нашли, где проводить чемпионат мира по футболу. Такая погода привела к неприятным последствиям во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая прошла в Хьюстоне. По данным издания Fox Water, тепловой удар получили 110 посетителей мероприятия. Грандиозный праздник собрал более 30 тысяч зрителей в районе East Downtown, самом оживленном футбольном центре города. Организаторы заранее позаботились о безопасности. На территории установили специальные охлаждающие пункты, тенты и кондиционируемые помещения. Благодаря этим мерам большинству пострадавших удалось быстро прийти в себя, но вот было 110 человек, которым потребовалась врачебная помощь. 85 получили ее прямо на месте и вскоре снова включились в праздничную программу. Еще 27 обратились в отделение неотложной помощи, причем 21 из них после просмотра, осмотра отпустили. Четверых зрителей пришлось госпитализировать. Их состояние оказалось более тяжелым, поскольку перегрев вызвал серьезное осложнение. Но тут остается только напомнить, что футбольный фестиваль продлится 34 дня. В программу входят прямые трансляции матчей, живые выступления артистов и интерактивные игры. До 4 июля на стадионе NRG Stadium запланировано еще 7 встреч чемпионата. Организаторы заверили, что и впредь будут уделять повышенное внимание безопасности гостей в условиях жаркой погоды. С другой стороны, вот помните наш чемпионат в 2018 году? Прекрасная погода и в Саранске, и в Самаре, и в Екатеринбурге, и даже в Москве. Жары-то особой не было. Вот такие же дождики июньские. Они тут в Техасе. Еще бы, значит, в Южной Африке проводили чемпионат. Хотя был же однажды, да, где-то там. Вот не так давно ведь был в Южной Африке.

0: Play Today.
1: Так, друзья, ну что, давайте посмотрим, что у нас сегодня с праздниками. Помимо дня рождения Артека, про который мы сегодня говорили, и дня свежих овощей, оказывается, у нас народ и капусту любит, и перчики во всех его проявлениях, там, халапеньо какой-нибудь. Ох, хочешь взгреть мозг, что называется, съешь халапеньо. И картошку, вот про картошку, да, то тоже нам сегодня из Красновишерска писали. День рождения выставки достижений народного хозяйства, друзья, или ВДНХ, который пользуется большой популярностью у жителей столицы и ее гостей. Интересно, что до 1917 года на этом месте располагался волостной выездной цирк, и только лишь в 1939 по просьбе колхозников-ударников начала работать всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Ну, если вы в Москве не знаете, куда пойти, вот вам одно из таких очень прикольных направлений. По ВДНХ реально очень приятно гулять, особенно разглядывать вот эти замечательное здание, построенное для союзных республик, республик Советского Союза, и обращать внимание на те павильоны, которые там находятся самыми-самыми разными выставками от космоса до океанариума. А если вы дальше погуляете туда, в Мичуринский сад, получается, и вправо зайдете, вы там фонтан найдете. Я знаю, что на ВДНХ мало кто туда доходит, но такой колос симпатичный, прикольный. Я думаю, что его следует посетить. Если еще не сразу не были, просто надо подальше зайти туда и направо повернуть, и еще уйти, вот рекомендую. Вообще, люблю тоже гулять по ВДНХ, поэтому с днем рождения, выставка достижений народного хозяйства. Всемирный день морской черепахи сегодня, морская черепашка по имени Наташка. Международный день водопада отмечается, день младших братьев, который подчеркивает значимость семьи, поэтому сегодня приобнимите, у кого есть младший брат, или хотя бы весточку какую-то пошлите в социальных сетях, махните рукой и поздравьте с праздником. И такой праздник неофициальный, но сегодня наши слушатели опять-таки из Красновишерска на него обращали внимание. Это день чекушки. Да. Имеет право на существование. А что я могу сказать? Чекушка представляет собой тару из стекла, объем которой равен 250 миллилитров. Ассоциируется она у наших граждан прежде всего с алкоголем, да? Так вот, название возникло в России от старинного слова «четушка». Объемная мера, равная двум чаркам. Кстати, во времена Хрущева, когда велась неустанная борьба с пьянством, на разлив было вот эти самые водочные изделия продавать запрещено, ровно как и выпускать ее в бутылках по 250 миллилитров. Сейчас, я так понимаю, что выпускаю, да? Я просто как бы водку не пью от слова совсем, и я даже не представляю, как это. Даже не обращаю внимания на эти самые ряды, что там происходит, не знаю. Но, тем не менее, такой праздник.
0: Живи со вкусом! Живи со вкусом!

0: Лайфхак.
1: Рассказываю я про неочевидные вещи, которые пригодятся при отключении интернета и связи. Сегодня про ручку уже, про кошелек портмоне рассказал. Давайте обратимся к портативным жестким дискам. А у некоторых там хранится много чего. Но в связи с тотальной недоступностью фильмов, сериалов, книг, аудиокниг и музыки онлайн, вы очень быстро забьете память телефона медиафайлами, отчего у вас не останется места под фотографию с котиками, например. Поверьте опытным выживальщикам без интернета, лучше всегда с собой про запас носить диск с любимыми зрелищами и музыкой, особенно при выезде в другой регион. Некоторые по старинке покупают отдельный MP3-плеер под музыку. Например, это еще одна та самая вещь, которую на всякий случай неплохо бы иметь где-нибудь рядом. Ну, по крайней мере, в столе, например, в вашем рабочем, или в столе, в тумбочке дома у кровати.
0: Солями шоу! Настроение вашего утра!
1: Так, друзья, всем спасибо огромное, в том числе и за ваши шутки, которые вы отправляли. Спасибо за то, что слушали. На Солями Шоу я с вами прощаюсь до завтра. Завтра у нас уже с вами серединка недели, такая маленькая пятница. И, грубо говоря, первая нота сегодняшнего дня на радио Соль ФМ отзвучала. Пусть день сложится в прекрасную симфонию удачи и радости. Такое мое пожелание. А мы с вами услышимся уже завтра. Как обычно, в 5 утра по Москве, в 7 по Уралу. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Заходи в Макс, подписывайся на мой канал, он называется Эдуард Кузнецов, соответственно, всегда рад новым людям. Счастливо, ребята, до встречи, пока!
0: Соль ФМ, 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 16 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще, решать вам. Главное — с комфортом.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: на 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей Соль FM. Время новостей. Согласно данным Авито подработки, в мае в Пермском крае бизнес стал заметно чаще приглашать на смены соискателей старшего возраста. Наибольший прирост вакансий, доступных пенсионерам, зафиксирован в сферах, где ценятся ответственность, внимание к деталям и гибкий график, клиентский сервис, диспетчеризация, перевозки и городское хозяйство. В топе по динамике менеджеры по работе с клиентами, плюс 100% к маю 2025 года. На втором месте диспетчеры, плюс 83%, замыкают тройку лидеров водители грузового транспорта. Стабильный спрос сохраняется и на дворников. В Гремячинске проводят операцию по отпугиванию медведя, который на прошлой неделе появился на городских улицах. Для того, чтобы вынудить животное покинуть городскую территорию, специалисты применяют холостые выстрелы. В операции участвуют сотрудники экстренных служб, МЧС и полиции. Администрация округа призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к месту проведения работ, избегать окраины лесных массивов, а также держать окна и двери закрытыми. В завершающем туре чемпионата второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкара» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0-1. При этом для достижения заявленной цели на сезон – выход в группу «Золото» – в этом матче подопечным Ярослава Мочалова достаточно было сыграть в ничью. Таким образом, оба соперника набрали одинаковое количество очков. Но по результатам личных встреч дальневосточники заняли четвертое место и получили право на повышение в классе. «Амкар» в итоговой турнирной таблице занял пятое место и продолжит бороться за выход в группу «Золото» в следующем сезоне. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Байкамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня всем знакам нужно сделать большой акцент на рациональном мышлении и планировании. Шансов на успех в этот день у вас много, нужно просто все тщательно продумать. Гороскоп говорит, если вы уверены в целях и знаете, как их достигнуть, то дерзайте. С большей долей вероятности все получится наилучшим образом. Этот день точно будет интересным. Главное, оставайтесь со мной. Впереди много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний эфир.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Чужие деньги, дворцы, драгоценности, автомобили, а порой и просто содержимое карманов во все времена привлекали и, к сожалению, будут привлекать авантюристов, особо не почитающих моральные принципы. Фальшивые документы, фиктивные браки, подставные сделки, липовые договоры, а порой самое что ни на есть, несусветная ложь. С каждым годом инструменты мошенников становятся все изощреннее. Пик аферизма пришелся на 19-20 век. Николай Савин, Джозеф Уэйл, Сонька Золотая Ручка, Виктор Люстин, Сергей Мавроди. По-своему, это были довольно талантливые люди. Но жажда легких денег, стремление к богатой и беззаботной жизни заставили их свернуть на преступную дорожку. Сегодня рассказываю о самых известных мошенниках прошлого.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 16 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
13: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
14: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
15: Новый

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все сложится. С новым Тенет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4Л от 2 159 000 рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л комплектация актив 2026 года выпуска. 8 342 205 51 87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. Из Соликамска с любовью.

0: Так, в номинации «Агротуризм» представлена осетровая ферма «Добро Фиш», «Чердань» в номинации «Малые города», «Камень Ветлан» в номинации «Природный объект», «Кунгурская керамика», номинация «Промышленный туризм», «Небесная ярмарка», номинация «Фестиваль праздник» и другие. Голосование продлится до 30 октября на сайте премии. Принять участие может любой желающий, достаточно авторизоваться и отдать голос за понравившиеся проекты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Джордж Псалманазар в 1700 году приехал в Северную Европу и заявил о себе как о первом жителе острова Формоза, посетившем Европу. Слушатели и читатели с открытыми ртами внимали байкам о том, как обнаженные островитяне съедают своих неверных жен, хотя обычно питаются змеями. Его рассказы были настолько убедительными, что Псалманазара просили читать лекции об острове. Вскоре обманщику наскучило эта история, и в 1706 году он признался, что все выдумал.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Виктор Люстинг считается одним из самых талантливых мошенников из когда-либо живших на свете. Его арестовывали 50 раз, однако за недоказанностью всякий раз отпускали на свободу. Самой грандиозной аферой Люстинга была продажа Эйфелевой башни. Люстинг пригласил бизнесменов в дорогой отель и рассказал, что поскольку расходы на башню неоправданно огромны, правительство решило снести ее и продать на металлолом на закрытом аукционе. Якобы, чтобы не вызывать возмущения общественности, успевшей полюбить башню, Люстинг уговорил дельцов держать все в секрете. Через некоторое время он продал право на утилизацию башни и бежал с чемоданом наличных денег.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Сол-ФМ.
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль FM. 10 лет в эфире.

мне теперь не забыть.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5 или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянное совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока правда рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство в управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром, видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой!
2: Сорян, конечно, не ради двух минут.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 16 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» Джайку в Перми, Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Внимание, выпускники! Выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 000 рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство строительства и ЖКХ России определило приоритетные регионы для развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях. В рейтинг вошло 12 субъектов, включая Пермский край. Согласно ТУГИС, на сегодняшний день в Прикамье действует более 10 яхт-клубов и компаний по аренде парусных яхт. Также в Перми существует Пермская краевая федерация парусного спорта. С начала года вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в Пермском крае прошли более 280 тысяч человек. Всего для проведения прививочной кампании в регион было поставлено свыше 380 тысяч доз вакцины. Напомним, с начала сезона в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились около 10 тысяч жителей Прикамья. Больше всего случаев зарегистрировано в Пермском округе, Перми и Добрянском округе. Шоу открытия фестиваля «Город встреч» состоит

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Пожалуй, никто так часто не становился героем фильмов и книг, как Софья Ивановна Блюфштейн, более известная как Сонька Золотая Ручка. Каждое преступление Золотой Ручки было своего рода произведением искусства, элегантным, изобретательным и совершенным. Прятала драгоценности под отросшие ногти, специальными каблуками примагничивала украшения. Изобрела платье-мешок, под которым можно было унести хоть свернутую шубу. Какое-то время Софья была неуловимой. В красивой, богатой женщине жандармы не могли разглядеть воровку.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Фердинанд Уолдо Ди Маро, известный под кличкой «Великий самозванец», за всю жизнь с большим успехом сыграл людей большого количества профессий и занятий. От монаха и хирурга до начальника тюрьмы. За свою мошенническую карьеру Ди Маро успел побыть инженером-строителем, заместителем шерифа, начальником тюрьмы, доктором психологии, адвокатом, экспертом службы защиты прав детей, бенедиктским монахом, редактором, специалистом по раку, хирургом и преподавателем. Удивительно, но ни в одном случае он не искал большой материальной выгоды. О его жизни написана книга и снят фильм.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Кристофер Роканкурт вошел в историю как фальшивый Рокфеллер. Представлялся личным другом президента Клинтона и членом клана Рокфеллеров. Дававшие показания служащие отеля рассказали, что Роканкурт представлялся как знаменитый автогонщик, утомленный чрезмерным вниманием поклонников и поэтому живущий под вымышленным именем. Другие, пострадавшие от афериста, свидетельствовали, что считали его влиятельным финансистом, боксером-чемпионом, кинопродюсером. Какое-то время самозванец был даже другом Микки Рурка.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года.
5: Новый

0: LG Vera от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый BLG всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Заксобрание Пермского края внесен законопроект, вводящий термин «антинаркотическая пропаганда» и уточняющий критерии запрещенной информации о наркотических и психотропных веществах. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Так, запрет не распространяется на произведения литературы и искусства, где упоминание наркотических средств и психотропных веществ оправдано художественным замыслом при условии их сопровождения маркировкой с предупреждением о вреде наркотиков, запрете их незаконного оборота и предусмотренной законом ответственности, а также на специализированных медицинские и фармацевтические издания и материалы, относящиеся к оперативно-розыскной деятельности. Депутаты рассмотрят законопроект на августовском пленарном заседании. Жители Горнозаводского округа сообщили о том, что в районной больнице закрываются хирургическое и инфекционное отделение, поэтому они вынуждены ездить на лечение в Чусовой. Расстояние между двумя городами более 40 километров. Местные жители уверены, что тяжелых пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, могут просто не довезти. В Министерстве здравоохранения Пермского края информацию о закрытии инфекционного отделения подтвердили. Пациентов направят в Чусовскую больницу имени Любимова. Больных, нуждающихся в хирургической помощи, будут направлять в Чусовой или в Пермь на лечение, но только экстренных. В Горнозаводской районной больнице откроют дневной стационар хирургического профиля на 15 коек, так как нынешний и так работает в режиме дневного и при этом является недостаточно загруженным. Поэтому пациентам с заболеваниями легкой и средней степени тяжести медицинская помощь по-прежнему будет оказываться по месту жительства. И у меня пока все.
0: Новости.

0: женщина в экзотической одежде с тюрбаном на голове, которая говорила на неизвестном языке. Как рассказала незнакомка, она была принцессой Карабу с острова в Индийском океане. Корабль потерпел крушение, но ей удалось спастись. В течение следующих 10 недель незнакомка находилась в центре внимания общественности. Самозванка с острова оказалась дочерью сапожника по имени Мэри Бейкер. Как оказалось, работая служанкой в доме, Бейкер развлекала детей изобретенным ею языком.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. В 1906 году безработный сапожник Вильгельм Фойгт переоделся во взятую на прокат форму капитана прусской армии и элегантно ограбил муниципальную кассу. Без особых изысков он остановил на улице 4 гренадеров и сержанта и распорядился взять под арест бургомистра и казначея. Приказ был выполнен без раздумий, и аферисту оставалось только выпотрошить из кассы деньги. Ни солдаты, ни бургомистры не сопротивлялись командам Фойгта. Оставив солдат на посту еще на полчаса, мошенник отправился на вокзал, сел в поезд, переоделся и был готов раствориться среди других пассажиров. Но что-то пошло не так, и его все-таки арестовали.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play. Нам 10 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А задумывались ли вы когда-нибудь, почему крышки канализационных люков имеют именно круглую форму? Ответ, который вас может удивить, на самом деле достаточно прост. Главная причина заключается в безопасности. Поскольку круглая крышка, даже если ее сдвинуть, она будет установлена неплотно и никогда не упадет в колодец. Это объясняется ее геометрией. В любом положении она опирается на два проема, минимум в двух точках, что исключает возможность ее падения. В отличие от этого, крышки других форм, например, квадратные или прямоугольные, при определенном повороте, например, по диагонали, могут попросту провалиться в шахту. Кроме того, круглая форма обеспечивает процесс эксплуатации. Открыть круглую крышку люка проще, чем люк другой формы, так как при приложении силы к любой точке ее окружности нагрузка распределяется наиболее эффективно, что снижает требуемое усилие. Хотя существуют и другие формы люков, например, квадратные, они, как правило, имеют значительно большие размеры. Это делает их менее практичными для использования на городских улицах. Именно поэтому круглая форма стала универсальным стандартом во всем мире.
0: История фактов.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «АМОДА» Джайку в Перми, Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые АМОДы и Джайку у официального дилера в Перми, Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе космонавтов 328/1.
8: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
9: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: разгонных дней.
1: Весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Согласно данным Авито подработки, в мае в Пермском крае бизнес стал заметно чаще приглашать на смены соискателей старшего возраста. Наибольший прирост вакансий, доступных пенсионерам, зафиксирован в сферах, где ценятся ответственность, внимание к деталям и гибкий график, клиентский сервис, диспетчеризация, перевозки и городское хозяйство. В топе по динамике менеджеры по работе с клиентами, плюс 100% к маю 2025 года. На втором месте диспетчеры, плюс 83%, замыкают тройку лидеров водители грузового транспорта. Стабильный спрос сохраняется и на дворников. В Гремячинске проводят операцию по отпугиванию медведя, который на прошлой неделе появился на городских улицах. Для того, чтобы вынудить животное покинуть городскую территорию, специалисты применяют холостые выстрелы. В операции участвуют сотрудники экстренных служб, МЧС и полиции. Администрация округа призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к месту проведения работ, избегать окраины лесных массивов, а также держать окна и двери закрытыми. В завершающем туре чемпионата второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкара» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0-1. При этом для достижения заявленной цели на сезон выход в группу «Золото» в этом матче подопечным Ярослава Мочалова достаточно было сыграть в ничью. Таким образом, оба соперника набрали одинаковое количество очков. Но по результатам личных встреч дальневосточники заняли четвертое место и получили право на повышение в классе. «Амкар» в итоговой турнирной таблице занял пятое место и продолжит бороться за выход в группу «Золото» в следующем сезоне. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Несмотря на то, что

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Вениамин Вайсман, пожалуй, один из самых отважных мошенников в российской истории. Не каждый решится проворачивать свои дела на глазах у Сталина. Что он придумал? Веня начал притворяться ветераном и пошел по министерствам. Там уж точно должны были быть деньги. Хвастая своими фальшивыми орденами и указывая на очевидное отсутствие ног, он получал необходимые ему деньги. Каждый раз у него была новая легенда. То он был мотористом, то шахтером, то лесорубом, а потом стал сослуживцем Василия Сталина, сына вождя. В итоге он получал деньги, мебель, одежду, а однажды даже квартиру.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева. В прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Франк Уильям Абигнейл-младший, 17 лет, умудрился стать одним из самых успешных грабителей банков. Эта история произошла в 1960-х годах. По поддельным банковским чекам Абигнейл похитил из банков около 5 миллионов долларов в течение более 5 лет. Абигнейл сменил около 8 профессий. Он также продолжал увлеченно подделывать чеки и получать деньги. От действий мошенника пострадали банки в 26 странах мира. Деньги молодой человек тратил на ужины в дорогих ресторанах, покупку одежды престижных марок и свидания с девушками. История Фрэнка Абигнейла была положена в основу фильма «Поймай меня, если сможешь», где остроумного мошенника сыграл Леонардо Ди Каприо.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Судно на подводных крыльях «Восход» своим ходом прибыло в Пермь из Санкт-Петербурга. Как сообщает Минтранс, «Восход» причалил около речного вокзала. Судно построили в 1986 году в Феодосии. В последнее время оно не использовалось и стояло на стоянке в Перми. В ходе ремонта «Восхода» заменили двигатель, обшивку, инженерные системы, установили новые кресла. Планируется, что в 2027 году «Восход» выйдет на маршрут «Пермь-Чайковский». Жители Пермского края приглашают поддержать регион в голосовании премии Russian Travel Awards. Ежегодная национальная премия выявляет лучшие туристические проекты страны. Конкурс проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В этом году Пермский край вошел в число регионов-лидеров по количеству проектов. Наш регион представлен сразу в 11 номинациях. Так, в номинации «Агротуризм» представлена осетровая ферма «Добро Фиш», «Чердань» в номинации «Малые города», «Камень-Ветлан» в номинации «Природный объект», «Кунгурская керамика», номинация «Промышленный туризм», «Небесная ярмарка», номинация «Фестиваль-праздник» и другие. Голосование продлится до 30 октября на сайте премии. Принять участие может любой желающий. Достаточно авторизоваться и отдать голос за понравившиеся проекты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Николай Савин – аферист международного масштаба. В конце 19 века Савин отправился покорять страны. Он поставлял лошадей для итальянской армии, то есть было сделано выгодное предложение, представлен план поставок, а Савин, получив деньги, исчез. Появился вновь он уже в Америке, как граф Тулуз-Лотрек. Приехал он якобы для заключения контрактов на поставки металла в Россию для строительства Транссибирской магистрали. Дальше больше. Савин чуть не стал царем Болгарии. Он просто назвался великим князем Константином Николаевичем и был представлен перед султаном. Но его опознал парикмахер, ранее служивший в Петербурге.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О самых известных мошенниках прошлого рассказываю сегодня. Дуэт Мили Ванили был создан в 1980-х годах. Популярность Роба Пилатуса и Фабриса Морвана стала стремительно расти. И уже в 1990-м они завоевали престижную награду Грэмми. В 90-х годах разразился скандал. Выяснилось, что на студийных записях звучат голоса не участников дуэта, а других людей. В результате дуэт вынужден был вернуть полученную в 90-м году награду Грэмми. Всего Мили Ванили в период своей популярности продали 8 миллионов синглов и 14 миллионов пластинок.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россиянин Данил Медведев поднялся на 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и обошел Новака Джоковича из Сербии. 30-летний Медведев дошел до полуфинала турнира в Нидерландах, в котором проиграл поляку Камиле Майхшаку. Возглавляет мировой рейтинг итальянский теннисист Яник Синер. Второе место у испанца Карлоса Алькараса, третье у немца Александра Зверева. Нападающий Нейтан Тот стал игроком «Металлурга», об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского клуба. Соглашение между «Металлургом» и хоккеистом рассчитано на 2 года. Прошлый сезон канадец начинал в «Спартаке», а затем перешел в «Акбарс». За обе команды он набрал 53 очка в 61 матче фонбет регулярного чемпионата КХЛ. В 20 играх Кубка Гагарина форвард забросил 6 шайб и отдал 6 результативных передач. Испанский боец грузинского происхождения Илья Тапурия техническим нокаутом уступил американцу Джастину Гейджи в главном поединке турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. Бой остановили после 4-го раунда. В 3-м американец отправил Тапурию в нокдаун. После раунда врач сообщил судье, что нужно завершать бой, но Тапурия сумел уговорить его продолжить. Позже глава UFC Дана Уайт сообщил, что у бойца перелом глазницы. «Я не врач, но его глаз выглядит так, как будто у него перелом глазницы», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя. 37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в легком весе. Впервые в карьере. На его счету теперь 28 побед и 5 поражений на профессиональном уровне. 29-летний Тапурия потерпел первое поражение в карьере при 17 победах. Швеция разгромила Тунис в матче чемпионата мира по футболу. Итог игры 5-1. Единственный гол у африканской команды на счету защитника Амара Рикика. Сборная Швеции с 3 очками занимает 1-е место в таблице группы F. Тунис с 0 баллов идет на последнем 4-м месте. Во 2-м туре Швеция 20 июня сыграет с Нидерландами. Тунис 21 числа встретится с Кюрасао. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Это Радио Соляной столицы.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Классик отечественного мошенничества и организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории России. Восхождение на вершину своей же пирамиды Мавроди начал в 1989 году, когда открыл кооператив МММ. За три года своего существования компания чем только не занималась. Импорт компьютеров, перепродажа оргтехники, реклама, биржевая торговля. Вскоре была зарегистрирована та самая организация АО МММ. В дальнейшем Мавроди несколько раз запускал и перезапускал финансовые пирамиды. Всего за время существования МММ ущерб, по некоторым подсчетам, достиг 3 миллиардов рублей. Рассказывала о самых известных мошенниках прошлого Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
2: Все сложится с новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство строительства и ЖКХ России определило приоритетные регионы для развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях. В рейтинг вошло 12 субъектов, включая Пермский край. Согласно ТУГИС, на сегодняшний день в Прикамье действует более 10 яхт-клубов и компаний по аренде парусных яхт. Также в Перми существует Пермская краевая федерация парусного спорта. С начала года вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в Пермском крае прошли более 280 тысяч человек. Всего для проведения прививочной кампании в регион было поставлено свыше 380 тысяч доз вакцины. Напомним, с начала сезона в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились около 10 тысяч жителей Прикамья. Больше всего случаев зарегистрировано в Пермском округе, Перми и Добрянском округе. Шоу-открытие фестиваля «Город встреч», состоявшееся на городской эспланаде Перми, посетили около 25 тысяч человек. В рамках шоу была использована новая для этой площадки трехуровневая сцена «Корабль». По бокам сцены были установлены два экрана. Особое внимание уделялось безопасности. За сценой была организована техническая зона с ограниченным доступом. Напомним, вечером 12 июня перед пермяками выступили хор «Млада», «Пермские танцоры», а специальным гостем стала Татьяна Куртукова. Циклоническая активность продолжит формировать погоду на Урале до конца июня. Об этом сообщает Пермский гидрометцентр. На этой неделе характер погоды будет однотипным. Как сообщает проект «Метеоролог ИЯ», каждый день возможны дожди, а температура воздуха будет не выше плюс 25. При этом по ночам будет по-летнему тепло и практически без осадков. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня, прекрасного настроения желаю вам. Я, Александр Соловьев, в эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все вот эти вот все приятные вещи должны прозвучать в течение этого часа, только, как говорится, с вашей помощью. Как вы можете в этом помочь? Вы можете просто оставить свое сообщение. Напоминаю, привет, поздравления, признания в любви. Также музыкальные заявки я принимаю в течение этого часа. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/lofm или же нам на наш телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Подписывайся, ну и пиши.
0: Соленый алло.

Чтобы рассказать о чем-то очень важном, 1000 слов не нужно, достаточно буквально 15 слов, ну, возможно, чуть больше, возможно, чуть меньше, чтобы сделать человеку приятное, чтобы у него всегда в течение дня и в течение недели была улыбка на лице. Так что давай, тоже поздравляй. В таком случае, если вдруг у тебя нет интернета и у тебя есть каким-то образом мой номер телефона, можно и так отправить мне в личные сообщения, смс-кой. Ладно, разрешаю. Вот, кстати, одно сообщение прилетело мне, попросили поздравить. Александрова Наталья поздравляет своего тренера и наставника Мельчакова Сергея Владимировича с юбилеем. Примите самые теплые слова благодарности. Вы научили меня не только побеждать, но и быть сильной духом. Спасибо за вашу мудрость, терпение и веру в меня. Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии и новых чемпионов. Еще раз

Соль FM. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алёной Алё в эфире радио с ЛФМ. Александр у микрофона. Давай, скорее пиши, отправляй все самое важное. В течение этого часа все прозвучит. У нас на очереди сообщение, ну, как всегда, подмосковный привет от Сергея Ильина всем слушателям радио с ЛФМ. Поставь, пожалуйста, Анну Немченко. По городам разнесется ваш привет обязательно, и музыкальный в том числе. Есть у нас еще сообщение от Оксаны Козловой. Пишет она следующее. Привет, радио с ЛФМ. Коллеги поздравляют кузину Оксану с днем рождения. Хотим пожелать здоровья, счастья, успехов в делах и работе. Пусть все твои желания и мечты сбудутся. Поставьте, пожалуйста, песню «Гармония». Нашел целых две песни «Гармония». Одна песня просто «Гармония» называется. Я думаю, уже все догадываются, кто исполнитель. Ну и вторую «Гармония 2.0». Отгадайте с одного раза, какую версию я поставил. Вот пока думаете, размышляете, какой музыкальный подарок будет для Оксаны Кузиной, я пока озвучу следующее сообщение. Ксения Макарова пишет нам: сегодня у нашей доченьки день рождения, Макаровой Алины. Хочется поздравить тебя с твоим прекрасным днем, пожелать тебе море счастья, любви, здоровья, удачи. Оставайся всегда такой же веселый, задорный, улыбчивый, лучезарный. Знай, милая, мы тебя очень любим и дорожим тобой, наш лучик. С огромной любовью, твоя большая семья передает тебе привет. С днем рождения! Поздравляем! Ну и возвращаясь к музыкальному подарку, наверное, пусть это будет для всех именинников, кто сейчас у нас на нашей соленой волне. Всех с днем рождения! С днем рождения песни не поставлю, но трек от Артика и Асти «Гармония» прозвучит обязательно для вас.
1: Соленый Алё!

0: как у нас, оказывается, много сообщений накопилось буквально за несколько минут. А за сколько? За несколько. За 4 минуты. С половиной. Появилось еще 5 сообщений, поэтому, ребят, не переживайте. Каждое сообщение я вижу, каждое сообщение, что вы оставляете в группе ВКонтакте, я озвучу. Просто. Легко и просто все это сделаю. Но чуть-чуть попозже. На очереди у меня 2 следующих сообщения. Первое анонимное. В город Дядьково огромный привет отправляем. В этот день хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую Самсонову Сашеньку, Александру, Шурочку с этим прекрасным праздником. С каким? С днем рождения! Поздравляем! Желаем от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины. Наслаждайся каждым прожитым мгновением. Пусть сбудутся все самые сокровенные желания. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. С днем рождения от твоих коллег-подружек и хотим послушать песню «Артем Смайл. Королева красоты». Обязательно прозвучит где-то примерно через 4,5 минуты. На очереди есть еще одно сообщение, тоже ждет уже давным-давно своей очереди. Алевтина Боровских пишет нам: «Здравствуйте, хочу передать привет всем жителям Пермского края. Леди Гагу, пожалуйста, включите. Эту песню тоже в ближайшее время поищу и поставлю. Не переключайтесь».
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: всем королевам красоты посвящается, то есть всей женской половине наших радиослушателей. А вам огромный привет отправляем. И, что самое главное, ждем, когда ваш молодой человек или кто-то из близких тоже вам привет отправит. Я все это принимаю в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.com/slofm. В личные сообщения группы пиши или в чат видеотрансляции. В телеграм-канал Радио СЛФМ тоже можно отправить свое сообщение. Там все найду, там все поймаю. Ну и музыкальную заявку тоже можешь попросить, отправить точнее, да, я обязательно все поставлю, ну, по возможности. Итак, у нас на очереди сообщение от Азалиев Откулиной. Привет всем слушателям Радио Соль ФМ, желаю вам чудесного солнечного, даже несмотря на дождь, и позитивного вторника. Так, где дождь? А, у меня окно закрыто, потом посмотрю, но дождя пока сегодня не видел вроде. И надеюсь, что не будет. Пусть этот день подарит вдохновение и радость. Особое приветствие моему дорогому другу Вите, который сейчас усердно работает. Желаю тебе прекрасного летнего вторника и успешного рабочего дня. Витя, будь на позитиве. Жду тебя вечером. Надеюсь увидеть радостным и в хорошем расположении духа. Всем отличного дня, полного успехов и приятных моментов. С любовью, ваша слушательница Азалия. Вам огромный привет, тоже прекрасного вторника и всегда отличного настроения. Далее, Алексей Михайлов оставил такой месседж. Здравствуйте, отдыхаю на даче, передаю всему краю, я так понимаю, Пермскому. Привет тем, кто на даче, огромный привет. Также привет городу Перми и всем, кто меня знает, от Алексея Михайлова данное сообщение. Хорошей дачной работы, я бы сказал. Ну и, что самое главное, здоровой спины. Пусть она никогда не ломается, ну или хотя бы, как минимум, не болит. Есть у нас сообщение. Ольга Старкова пишет нам. Добрый день, солененький. Погода хорошая, настроение отличное. А праздник-то сегодня какой? Всем хорошего дня. Вот знаете, говорить, рассказывать, не рассказывать вам про этот праздник. Сегодня отмечаем день четверти литра жидкости. Что это значит? Какой это праздник? Отгадайте в чате видеотрансляции. Ну, заодно и привет оставляйте.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соленый алё. Мое

0: Ну что, тут уже, да, выяснили, оказывается, да, уже, что за праздник сегодня отмечает наш русский народ. Четверть литра, это как называется? Это называется чекушка, правильно, день чекушки отмечают сегодня россияне. Вам отдельный привет, помните, что это всего лишь мера измерения жидкости. Итак, у нас есть сообщение и музыкальная заявка от сегодняшней именинницы. Оксана Кузина оставила сообщение в благодарности за поздравления. Поставьте, пожалуйста, песню «Гармония 2.0». Всем удачи. Обязательно прозвучит. Буквально недавно «Гармония» звучала от Артика и Асти. Теперь мы поставили «Беда Проджект», так называется проект. «Гармония 2.0» тоже прозвучит уже буквально через несколько секунд.
1: Соленый алё.

если вдруг невидимая сила заставляет тебя немножко пританцовывать или притопывать на ногой, тогда я... Тогда это нормально. Ничего здесь странного нету. И что самое главное, если ты уже зарядился вот этой энергией в полутанце, скажем так, если немножко притопывать, прихлопывать там ручкой по столу, тоже такое бывает в ритм музыки, если вдруг понравилось. Ну вот, по крайней мере, у меня так было с песней «Газ» от Зиверт. То я тебя поздравляю, энергией ты зарядился, и хорошим настроением тоже делись. Тем более у нас осталось совсем немного времени, около 3-5 минут до завершения прямого эфира. Пиши, поздравляй, отправляй привет и признавайся в любви. Все это очень важно. Итак, у нас есть поздравление. Светлана пишет нам, она поздравляет мужа Олега с годовщиной свадьбы. Он сейчас на работе, а я очень сильно скучаю по нему. Вас поздравляю тоже с годовщиной свадьбы. Хочется пожелать вам, не знаю, чтобы пусть все у вас будет, что самое главное, ваша любовь и страсть будет, будут вечные, ну и в конце концов пусть все, что умножается, преувеличивается еще в два раза. Вот так вот. Поздравляю вас с годовщиной свадьбы и всего вам самого доброго. Есть у нас еще несколько сообщений. Так пишет нам Максим Арапов. Юлия Арапова, ты лучшая жена и мама, хранительница дома. Спасибо за тепло. Будь самой счастливой. С днем рождения от мужа Сергея и сына Максима. Поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Колдуна в ближайшее время. А, нет, я уже, к сожалению, поставить не успеваю, но вполне возможно, что в следующем часе обязательно прозвучит трек от Дмитрия Колдуна, поэтому оставайтесь с нами.

0: Ну что, программа по музыкальным заявкам с Алёной Алё завершается. Уже поставил страничку на обновление. Тем временем, пока страница обновляется на другой вкладке, уже озвучиваю поздравления от Нины Ивавин. Сегодня день рождения самого легендарного детского лагеря страны «Артека». Кто был там, тех, я считаю, тоже стоит поздравить. Но и немножко по-белому позавидовать. Это на самом деле очень здорово. Итак, страницу обновил. Заглядываю, что у нас есть. Все, значит, я уже все озвучил. Значит, всем пока, всем хорошего дня и прекрасного вторника желаем. Ну и не забывайте, что завтра тоже услышимся в 16.00. Не забывайте также про Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. Если не успели с ним пообщаться, успевайте.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Ну что там?
10: Усталость и сонливость.
9: Да-да, совсем сонливый.
10: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
9: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Заксобрание Пермского края внесен законопроект, вводящий термин «антинаркотическая пропаганда» и уточняющий критерии запрещенной информации о наркотических и психотропных веществах. Документ приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным. Так, запрет не распространяется на произведения литературы и искусства, где упоминание наркотических средств и психотропных веществ оправдано художественным замыслом при условии их сопровождения маркировкой с предупреждением о вреде наркотиков, запрете их незаконного оборота и предусмотренной законом ответственности, а также на специализированных медицинские и фармацевтические издания и материалы, относящиеся к оперативно-розыскной деятельности. Депутаты рассмотрят законопроект на августовском пленарном заседании. Жители Горнозаводского округа сообщили о том, что в районной больнице закрываются хирургическое и инфекционное отделение, поэтому они вынуждены ездить на лечение в Чусовой. Расстояние между двумя городами более 40 километров. Местные жители уверены, что тяжелых пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, могут просто не довезти. В Министерстве здравоохранения Пермского края информацию о закрытии инфекционного отделения подтвердили. Пациентов направят в Чусовскую больницу имени Любимова. Больных, нуждающихся в хирургической помощи, будут направлять в Чусовой или в Пермь на лечение, но только экстренных. В Горнозаводской районной больнице откроют дневной стационар хирургического профиля на 15 коек, так как нынешний и так работает в режиме дневного и при этом является недостаточно загруженным. Поэтому пациентам с заболеваниями легкой и средней степени тяжести медицинская помощь по-прежнему будет оказываться по месту жительства. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Все сложится. С новым Тенет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Это радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Согласно данным Авито подработки, в мае в Пермском крае бизнес стал заметно чаще приглашать на смены соискателей старшего возраста. Наибольший прирост вакансий, доступных пенсионерам, зафиксирован в сферах, где ценятся ответственность, внимание к деталям и гибкий график, клиентский сервис, диспетчеризация, перевозки и городское хозяйство. В топе по динамике менеджеры по работе с клиентами, плюс 100% к маю 2025 года. На втором месте диспетчеры, плюс 83%, замыкают тройку лидеров водители грузового транспорта. Стабильный спрос сохраняется и на дворников. В Гремячинске проводят операцию по отпугиванию медведя, который на прошлой неделе появился на городских улицах. Для того, чтобы вынудить животное покинуть городскую территорию, специалисты применяют холостые выстрелы. В операции участвуют сотрудники экстренных служб, МЧС и полиции. Администрация округа призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к месту проведения работ, избегать окраины лесных массивов, а также держать окна и двери закрытыми. В завершающем туре чемпионата второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкара» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0-1. При этом для достижения заявленной цели на сезон выход в группу «Золото» в этом матче подопечным Ярослава Мочалова достаточно было сыграть в ничью. Таким образом, оба соперника набрали одинаковое количество очков. Но по результатам личных встреч дальневосточники заняли четвертое место и получили право на повышение в классе. «Амкар» в итоговой турнирной таблице занял пятое место и продолжит бороться за выход в группу «Золото» в следующем сезоне. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
1: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5- или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация и управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока правда рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство в управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Новый

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику Оникс. Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
0: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2 3 9 3 8.
3: Застройщик ОСЗ Спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Судно на подводных крыльях «Восход» своим ходом прибыло в Пермь из Санкт-Петербурга. Как сообщает Минтранс, «Восход» причалил около речного вокзала. Судно построили в 1986 году в Феодосии. В последнее время оно не использовалось и стояло на стоянке в Перми. В ходе ремонта «Восхода» заменили двигатель, обшивку, инженерные системы, установили новые кресла. Планируется, что в 2027 году «Восход» выйдет на маршрут «Пермь-Чайковский». Жители Пермского края приглашают поддержать регион в голосовании премии Russian Travel Awards. Ежегодная национальная премия выявляет лучшие туристические проекты страны. Конкурс проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В этом году Пермский край вошел в число регионов-лидеров по количеству проектов. Наш регион представлен сразу в 11 номинациях. Так, в номинации «Агротуризм» представлена осетровая ферма «Добро Фиш», «Чердынь» в номинации «Малые города», «Камень Ветлан» в номинации «Природный объект», «Кунгурская керамика», номинация «Промышленный туризм», «Небесная ярмарка», номинация «Фестиваль-праздник» и другие. Голосование продлится до 30 октября на сайте премии. Принять участие может любой желающий. Достаточно авторизоваться и отдать голос за понравившиеся проекты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

0: Это радио соляной столицы.
1: Новости спорта. С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россиянин Данил Медведев поднялся на 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и обошел Новака Джоковича из Сербии. 30-летний Медведев дошел до полуфинала турнира в Нидерландах, в котором проиграл поляку Камилю Майхшаку. Возглавляет мировой рейтинг итальянский теннисист Яник Синнер. Второе место у испанца Карлоса Алькараса, третье у немца Александра Зверева. Нападающий Нейтан Тотт стал игроком «Металлурга», об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского клуба. Соглашение между «Металлургом» и хоккеистом рассчитано на 2 года. Прошлый сезон канадец начинал в «Спартаке», а затем перешел в «Акбарс». За обе команды он набрал 53 очка в 61 матче фонбет регулярного чемпионата КХЛ. В 20 играх Кубка Гагарина форвард забросил 6 шайб и отдал 6 результативных передач. Испанский боец грузинского происхождения Илья Тапурия техническим нокаутом уступил американцу Джастину Гейджи в главном поединке турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. Бой остановили после 4-го раунда. В 3-м американец отправил Тапурию в нокдаун. После раунда врач сообщил судье, что нужно завершать бой, но Тапурия сумел уговорить его продолжить. Позже глава UFC Дана Уайт сообщил, что у бойца перелом глазницы. «Я не врач, но его глаз выглядит так, как будто у него перелом глазницы», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя. 37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в легком весе впервые в карьере. На его счету теперь 28 побед и 5 поражений на профессиональном уровне. 29-летний Тапурия потерпел первое поражение в карьере при 17 победах. Швеция разгромила Тунис в матче чемпионата мира по футболу. Итог игры 5-1. Единственный гол у африканской команды на счету защитника Амара Рикика. Сборная Швеции с 3 очками занимает первое место в таблице группы F. Тунис 0 баллов идет на последнем 4-м месте. Во втором туре Швеция 20 июня сыграет с Нидерландами. Тунис 21 числа встретится с Кюрасао. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
11: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
12: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I love you.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство строительства и ЖКХ России определило приоритетные регионы для развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях. В рейтинг вошло 12 субъектов, включая Пермский край. Согласно ТУГИС, на сегодняшний день в Прикамье действует более 10 яхт-клубов и компаний по аренде парусных яхт. Также в Перми существует Пермская краевая федерация парусного спорта. С начала года вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в Пермском крае прошли более 280 тысяч человек. Всего для проведения прививочной кампании в регион было поставлено свыше 380 тысяч доз вакцины. Напомним, с начала сезона в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились около 10 тысяч жителей Прикамья. Больше всего случаев зарегистрировано в Пермском округе, Перми и Добрянском округе. Шоу-открытие фестиваля «Город встреч», состоявшееся на городской эспланаде Перми, посетили около 25 тысяч человек. В рамках шоу была использована новая для этой площадки трехуровневая сцена «Корабль». По бокам сцены были установлены два экрана. Особое внимание уделялось безопасности. За сценой была организована техническая зона с ограниченным доступом. Напомним, вечером 12 июня перед пермяками выступили хор «Млада», «Пермские танцоры», а специальным гостем стала Татьяна Куртукова. Циклоническая активность продолжит формировать погоду на Урале до конца июня. Об этом сообщает Пермский гидрометцентр. На этой неделе характер погоды будет однотипным. Как сообщает проект «Метеоролог и я», каждый день возможны дожди, а температура воздуха будет не выше плюс 25. При этом по ночам будет по-летнему тепло и практически без осадков. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А задумывались ли вы когда-нибудь, почему крышки канализационных люков имеют именно круглую форму? Ответ, который вас может удивить, на самом деле достаточно прост. Главная причина заключается в безопасности. Поскольку круглая крышка, даже если ее сдвинуть, она будет установлена неплотно и никогда не упадет в колодец. Это объясняется ее геометрией. В любом положении она опирается на два проема, минимум в двух точках, что исключает возможность ее падения. В отличие от этого, крышки других форм, например, квадратные или прямоугольные, при определенном повороте, например, по диагонали, могут попросту провалиться в шахту. Кроме того, круглая форма обеспечивает процесс эксплуатации. Открыть круглую крышку люка проще, чем люк другой формы, так как при приложении силы к любой точке ее окружности нагрузка распределяется наиболее эффективно, что снижает требуемое усилие. Хотя существуют и другие формы люков, например, квадратные. Они, как правило, имеют значительно большие размеры. Это делает их менее практичными для использования на городских улицах. Именно поэтому круглая форма стала универсальным стандартом во всем мире.
0: История фактов. Как семья, мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый

0: Билджин Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами возможны грозы и сильный ветер. Утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Твой город. Твое радио. Самое соленое радио. Десять вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соленое лето на

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: не получится никогда.
1: «23:00» в Прикамье.
2: Видный город. Соль-ФМ.
1: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь